0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.
1: Песен еще не написаны сколько? Скажи, кукушка.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 17. И ясно. Днем ожидается до плюс 21-23. Кратковременный дождь и, возможно, гроза. Новости на Радио «Мегаполис». Зарап Ахметов.
3: Здравствуйте. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Как сообщает РИА Новости, такой законопроект уже направили на рассмотрение в правительство. Сейчас самозанятые могут зарабатывать в рамках специального налогового режима до 2 миллионов 400 тысяч в год. Новый порог предлагает поднять до 4 миллионов 300 тысяч. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Ранее также предлагалось продлить сам режим для самозанятых до 35 года. Введение технологического сбора на электронику в России могут отложить до 1 декабря. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. По его словам, перенос сроков обсуждают по просьбам представителей отрасли. Сбор будет распространяться на всю электронику, которая поступает на российский рынок. Это касается как импортных товаров, так и устройств, произведенных внутри страны, передают ведомости. Дорожный ремонт в Самаре вступил в активную фазу и ведется по установленному графику. В настоящее время в работе уже треть от запланированных на текущий сезон объектов. Об этом сообщили в городской администрации. Так, к примеру, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас ремонтируют дорогу по улице Владимирской, три участка по проспекту Карла Маркса, участки 6-й Просеки, улицы Воронежская, Юбилейная, Волгина и другие. Дополнительно приводит в порядок 7 объектов за счет городского бюджета с софинансированием из вышестоящих бюджетов. Кроме того, дорожные службы уже приступили к сдаче отремонтированных дорог по улице Лизарова от Енисейской до проспекта Металлургов и Тухачевского от Киевской до улицы Дачной, а также Дачной от Пензенской до Тухачевского. Всего в этом году в Самаре планируется отремонтировать 69 участков дорог. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч. При этом подавляющее большинство участников исследования признали, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература, на нее приходится треть всех трат на бумажные книги. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре: в течение дня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 11 минут 8 в Самаре. Доброе пятничное вместе с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис 103.6 FM на календаре 5 июня. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице сейчас плюс 17 градусов. Обещаю днем до 21-23, а также дождь и, возможно, гроза. Что хорошего астрологи предсказали нам на сегодня, мы послушаем примерно через 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. На 2 балла всего-навсего загружено движение в городе к этой минуте по данным Яндекс.Карт. Самое крупное скопление транспорта на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Задержаться там можно примерно на 5 минут.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

поем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: 7.16, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты. Как работа по сменному графику влияет на структуру мозга? Согласно недавнему исследованию ученых, узнаем на 103.6 FM через 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и пятничный гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы, начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы, вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы, не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 21 минута, за окном плюс 17, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
4: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 17 градусов.
1: Самара 103,6 FM.

0: Без 28 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Отличного вам утра пятницы на календаре 5 июня. О том, как именно в этот день, в 1783 году, впервые поднялся в небо воздушный шар, Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно. А родителям... прекрасно! Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Есть местами затруднения. Самые серьезные на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда. На 22-го партсъезда от Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, а также на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 8 часов 2 минуты. За окном плюс 17. Днем до плюс 21-23. Обещают дождь, возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия, несмотря на все сложности, достигла абсолютного финансового суверенитета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости. Также Силуанов отметил, что у страны нет внешних притоков иностранных инвестиций. Россия рассчитывает на свои финансовые возможности и принимает собственные решения, исходя из имеющихся потребностей. У такой политики есть результат. За последние годы рост экономики достаточно устойчивый. Как отметил министр, за последние 3 года рост ВВП составил почти 10%. В России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она обратила внимание, что новые правила расчета утилизбора в том числе затронули многодетные семьи, так как они часто пользуются большими автомобилями. В связи с этим депутаты попросили Минпромторг разработать программу с льготными условиями покупки авто для многодетных семей. В России имеет смысл создавать службы знакомств на предприятиях. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости. По словам представителя Верхней Палаты российского парламента, сейчас люди в основном знакомятся через интернет, хотя этот способ нельзя назвать безопасным. Матвиенко напомнила, что раньше сотрудники находили друг друга на спортивных соревнованиях и корпоративных мероприятиях, где химия начинается и знакомство, и замужество потом. Конец цитаты. По ее мнению, возвращение к этой практике могло бы способствовать созданию новых семей. Самарская область заняла 4-е место по уровню развития государственно-частного партнерства среди субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг представила Минэкономразвития России по итогам прошлого года. Позиции регионов традиционно формируются из оценки 3 факторов – динамики реализации проектов в прошлом году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты государственно-частного партнерства. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества. Российские туристы в этом году при планировании отдыха стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью РИА Новости. По ее словам, раньше путешественники больше планировали отпуск по принципу «гулять так гулять». Сейчас чаще выбирают более бюджетные отели без питания, либо наоборот систему «все включено», чтобы на месте не тратить деньги на еду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 21-23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.11 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного пятничного утра на календаре 5 июня. На улице сейчас плюс 17, днем ожидается до плюс 21-23. Обещают дождь и, возможно, гроза. В ближайшие 10 минут поговорим на 103.6 FM о главных трендах музыки для видеоигр, которая стала самостоятельным жанром, не перестающим развиваться.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Что сейчас на дорогах в Самаре, давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в целом на 4 балла из 10. Сильнее всего на Советской Армии от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Там можно потерять не меньше 12 минут. Скопление транспорта также на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Заводском от Профильной до 22-го подъезда, на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 21 минута. Ясно, за окном и плюс 15. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается сегодня. Дождь обещают, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 18 градусов.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Песня и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы Queen. Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у несчастного случая уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 утра, за окном сейчас плюс 20 градусов, днем до 21-23, дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками, об этом пишет Интерфакс. Работники Центробанка и Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Список должностных лиц, которые могут принимать решение о воздействии на дроны, определит Банк России. Правительство направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи. Всего около 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Особое внимание власти уделят сельским территориям. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. В частности, добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ. Это следует из документа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС. В нем также говорится, что в расширенный перечень лабораторных исследований теперь входят анализы на гепатиты В и С, а также антитела к бледной трепанеме. Помимо этого, в перечень медуслуг включен диспансерный осмотр врача-психиатра. В новый стандарт добавится светотерапия. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии, сезонного аффективного расстройства, который появляется из-за уменьшения длительности светового дня зимой. С 22 по 28 августа Самара станет одной из площадок, где пройдет всероссийский урбанистический хакатон «Города». Это проект «Креативная экономика», существующий уже 7 лет. В Самаре соорганизатором мероприятия является комплексное пространственное развитие Самарской области. Участники хакатона работают над реальными задачами городской среды под руководством ведущих экспертов страны в области архитектуры, урбанистики, ландшафтного дизайна и креативных индустрий. Wildberries может запустить собственный мессенджер в скором времени. Сейчас команда работает над его созданием, сообщила глава компании Татьяна Ким. Она допустила вывод платформы в будущем на внешние рынки, передает ТАСС. Мессенджер появился как решение внутренних проблем и для общения внутри компании. Пока что его тестируют сами сотрудники. Ким напомнила, что компания уже развивает платформу для видеошоппинга, и там тоже есть легкая форма мессенджера. Конец цитаты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре: в течение дня переменная облачность, ожидается дождь, обещают, гроза возможна, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.10. Самария. Радио Мегаполис. Золотые хиты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 5 июня. Сейчас за окном плюс 20 градусов. Обещаю днем до 23. Дождь и, возможно, гроза. Радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. Невероятный вопрос на радио Мегаполис сегодня такой. Внимание. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. Повторю, летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. А о чем мечты, как вы думаете? 25-07-021. Звоните, если есть идеи. Удачи вам. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. Прямо сейчас на 5 баллов загружено движение. Крупнее всего заторы на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до улицы Промышленности, на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры и на Новосадовой от Потапова до Постникова врага.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.
5: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 9.15, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы размышляем над таким невероятным вопросом. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. А о чем эти мечты? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро, слушаю вас.
1: Отпуск.
0: Отпуск принимается, но речь немного о другом мечтают. 7 раз чаще. Спасибо за ваш вариант, подумаем. Доброе утро, что скажете вы нам?
2: Доброе утро, может быть отпуск?
0: И вы про отпуск, но речь немножко о другом. Ищем дальше, спасибо. Доброе утро, что скажете вы нам?
3: Здравствуйте, Дмитрий. Я думаю, они мечтают о отпуске.
0: Очень популярная версия, в третий раз подряд ее принимаю. Но говорим не об отпуске, что-то посерьезнее. Такой небольшой намек. Давайте подумаем, что же это за мечта такая. Доброе утро, вы что скажете?
4: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, о мороженом?
0: Вчера у нас был невероятный вопрос про мороженое, но сегодня он о другом. Летом на работе люди мечтают об этом 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем эти мечты? Ну вот отпуск все-таки ближе, нежели мороженое. Что же еще может быть? 25-07-021, звоните, удачи. А сейчас 103.6 FM, Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы, начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы, вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы, не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.22 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты». Разгадываем невероятный вопрос. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? Были версии об отпуске, о мороженом. Я сказал, что отпуск все-таки ближе к правильному ответу, нежели мороженое. Что же это может быть? Что за мечта? 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро. Пожалуйста, отвечайте.
1: Доброе утро. Может быть, о даче?
0: Вполне возможно. Вот мысли о том, что у нас прячется в невероятном вопросе, сопряжены еще и с дачей, с загородным домом. Но что другое все-таки прячется. Давайте поищем. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ?
2: Здравствуйте, Дмитрий. Я думаю о снеге.
0: О снеге мечтают летом? Ничего себе. Оригинально. Пусть будет как вариант, но говорим о чем другом очень далеко. Доброе утро, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте. Моя версия о поездке на рыбалку.
0: Вы наверняка мечтаете съездить порыбачить.
3: Ну, летом это действительно хочется сделать чаще,
0: вот
3: чем
0: если,
3: зимой.
0: Если эта мечта исполнится, та мечта, о которой мы говорим, рыбачить можно в любое время. Это подсказка небольшая. Давайте подумаем, что же это может быть. Доброе утро, Наталья. Давно не звонили. Пожалуйста, ваша версия.
4: Доброе утро. Я тут подумала либо о переезде, вот, ну, о смене места жительства.
0: Так.
4: Вот, либо о смене, ну, как своей работы, места работы.
0: Mm-hmm.
4: Вот мне такой вот в голову пришло.
0: Ну, к работе это имеет отношение. В этом вы правы. Но все-таки несколько иначе звучит правильный ответ. Надо искать дальше. Спасибо вам за попытку, Наталья. Хорошего дня, отличной пятницы. Повторю невероятный вопрос. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. Мечта, наверное, для многих несбыточная. Что это за мечта? 25-07-021. Звоните, предлагайте свои идеи. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – 2 через 2 или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2,5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
8: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
12: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
13: Телефон рекламной службы 207-21-27.
14: Радио «Мегаполис».

0: Ёлка с одной из новых своих песен «Проще» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9:33 в Самаре. Мы разгадываем невероятный вопрос. Летом на работе люди мечтают об этом 7 раз чаще, чем в другое время года. Мечта, наверное, для многих несбыточная. О чем же она? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста. Ваше предположение?
1: Возможно, об удаленной работе?
0: Об удаленной работе. Принимается как возможный вариант, но правильный ответ другой все-таки. Ищем дальше. Спасибо. Доброе утро. Наталья, попытка номер 2. Пожалуйста.
2: Я либо работать фрилансером, либо по сменному графику. Там день через 2 или как.
0: Это у вас новость со всего света. Катя Григорьева и навели на мысль про сменный график. Но что-то другое у нас все-таки скрывается. Спасибо. Отличного дня вам. Доброе утро. Вы что предложите?
3: Доброе утро. Перейти на удаленную работу. И работать из дома.
0: Другое что-то. Более смелая мечта, скажем так.
3: Уволиться. Не работать вообще.
0: Летом на работе люди мечтают об этом 7 раз чаще, чем в другое время. Совсем не работать. Вот это мечта. Вы умница, разгадали. Как вас зовут?
3: Елена.
0: Елена, посещают наверняка мысли такие на работе, летом особенно.
3: Конечно, посещали, не один раз. Да.
0: Елена, с победой. Отвлечетесь немножко от работы.
3: Спасибо.
0: Благодаря призу, выигранному в невероятном опросе на радио «Мегаполис». Это два

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю приятнейшего пятничного утра на календаре 5 июня. Что за небывалое доселе событие произошло именно в этот день, в 1783 году во Франции, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Где сейчас самые крупные пробки в Самаре? Расскажу. В целом движение в городе на 4 балла загружено. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта скопилось на Соколово, от Лесной до Новосадовой, на Революционной, от Печорской до Московского шоссе, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда, а еще на Южном мосту и улице Авроры. От Авроры на Южном берегу до улицы Промышленности.
3: Радио Мегаполис. Самара 103,6.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 9 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Почему день

0: 9.58 в Самаре, дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Радио «Мегаполис» 102.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 22 градуса, днем до 23, дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис» Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Украинский лидер Владимир Зеленский на своем сайте опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, предложив начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта. В Кремле ответ пока не дали. Зеленский выразил уверенность, что главы государств могли бы встретиться для переговоров на нейтральной территории. В качестве возможных локаций для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одно из государств арабского мира. В России удельный вес расходов на оплату труда в структуре ВВП находится на сравнительно низком уровне. Это означает наличие запаса для роста зарплат, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что зарплаты способны и должны повышаться быстрее, чем производительность труда. Такой подход соответствует концепции повышения уровня оплаты труда, озвученной президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство «Интерфакс». Решетников считает, что нет оснований для паники в связи с тем, что последние два года наблюдается существенное опережение роста зарплат над ростом производительности. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам двух дней регион заключил 13 инвестиционных соглашений почти на 218 миллиардов рублей. Они позволят открыть почти 1900 рабочих мест. Подписано соглашение с группой «Уралхим» о создании комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций более 124 миллиардов рублей. Проект предусматривает создание около 340 рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. С группой компаний «Эконива» заключили соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Инвестиции составят 5 миллиардов. Производственная мощность – около 40 тысяч тонн сырого молока в год. Планируется создать 150 рабочих мест. Также подписано соглашение с «Акрон-холдингом» на 10 миллиардов рублей. В его рамках построят завод по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так дешевле стало проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. Ранее россиян. В зависимости от города, снижение составило от 6 до 15%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 21-23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM. Кое-что интересное из автомобильных новостей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Реклама.
4: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио.

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: 10.20, Самарин, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Отличного вам пятничного утра на календаре 5 июня. На улице сейчас плюс 22, обещаю, днем до 23. Дождь ожидается и, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается сегодня. Дождь обещают, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 22 градуса.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

Золотые хиты радио Мегаполис. Самаре без 3:11. Далее на 103.6 FM. Свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис музыка, понятная без слов. Сегодня саксофонист Кенни Джи празднует свой юбилей, ему 70. Входит он в список 25 самых продаваемых американских музыкантов всех времен. Прямо сейчас послушаем инструментал в его исполнении на радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, в Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 22, днем до 23 градусов, обещают дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис», Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций. Рестрикции распространятся на отдельные лица. При этом Евросоюз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее писала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Издание также считает маловероятными ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой. Банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случае, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов, тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделали по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Ситуация на российском рынке труда остается сложной, об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится на исторически низком уровне. Она составляет 2,2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не передает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. 6 и 7 июня Самару посетит театральный поезд. Это всероссийский культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Путешествуя по России на специализированных поездах, артисты региональных театров создают уникальную атмосферу передвижного театрального фестиваля. Самара вошла в южный маршрут. За 35 дней поезд делает остановки в 19 городах. Предприятия, которые платят сотрудникам 1 000 000 рублей при рождении ребенка, следует объединить в клуб миллионеров. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По словам представителя Софеда, такую поддержку своим работникам в России оказывает более 100 компаний, и их можно объединить в клуб. Выплату в 1 миллион рублей за каждого новорожденного ребенка сотрудника Матвиенко назвала входным билетом в этот клуб. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погода на радио «Мегаполис» в Самаре: в течение дня переменная облачность, ожидается дождь, обещают, гроза возможна, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Дэвид Гетта и Сия на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного вам завершения этой рабочей недели и прекрасных предстоящих выходных. Сегодня 5 июня. Три песни подряд у нас в ближайшие 10 минут. Услышим скоро уже Маккензи Аромбу, ее красивую балладу «Underwater». И прямо сейчас «Поезд на Ленинград» группы «Империя».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрый окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010. Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
7: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23/12/2018. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: Блюсистом на радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре половина 12-го. Впереди на 103.6 FM. Снова музыка без перерывов на протяжении 15 минут. Послушаем свежий хит Оливии Дин «So Easy». А сейчас на радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Обещают нам дождь, гроза, возможно, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 22 градуса.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа ДДТ на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Рио Шайнон, My All, Мэрайя Кэри и Крис Ри.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня.

0: МТЛ Арена. Готовься к хитам из-за тебя. Популюшку, вдоль дорог, в моей крови. Раневская. Мир нам завидовал. Билеты в кассах города.
1: 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Рио в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. Сегодняшнюю традиционную романтическую подборку нашу откроет Робби Уильямс. С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00. Как всегда, желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю и прекрасно отдохнуть на предстоящих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Сегодня юбилей свой празднует великолепный саксофонист, композитор Кенни Джи. Исполнилось ему 70 лет. Помимо музыки, увлекает его еще всерьез гольф. Он даже стал чемпионом в своем гольф-клубе, находящемся в Калифорнии. А авторитетный журнал Golf Digest признал Кенни Джи лучшим гольфистом среди музыкантов. Прямо сейчас послушаем его чудесную мелодию «Malibu Dreams».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. ФРГ несколько недель обсуждает возможный формат диалога с Россией. Берлин намерен наладить контакты с Москвой совместно с европейскими союзниками. Как говорится в статье немецкой газеты Die Zeit, в ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании. По данным журналиста, в обсуждение вовлечены также Италия и Польша. Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Подверженные риску атак беспилотников российские предприятия имеют достаточно собственных средств для финансирования мер защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, фонда никакого не планируется. Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты. Конец цитаты. В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Грип в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира и реакция на какие-то внешние события. В Самарской области планируют утвердить проекты трех новых особо охраняемых природных территорий. На июнь этого года в области насчитывается 211 территорий регионального значения. Они занимают площадь в 4 раза превышающую площадь Жигулевского заповедника. Статус особо охраняемой природной территории защищает уникальные природные комплексы от незаконного хозяйственного освоения и сохраняет их в естественном состоянии для будущих поколений. В этом году специалисты установят на таких территориях более 120 предупреждающих аншлагов и 46 информационных стендов. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу, 6 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Открывай окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу, 6 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. На плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Спи.

0: 773-2010.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу, 6 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис». Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: 373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

вместе в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Если я на небо грешу, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
5: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: радио и мегаполиса погодим. Плюс 20 градусов в Самаре сейчас. В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: 8017-373-2010.
1: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
2: Телефон рекламной службы 207.

0: Самаре 17 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. Плюс 20 градусов в Самаре сейчас. В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2013/19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев, европейских

0: и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно объявить.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: вас окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. Плюс 20 градусов в Самаре сейчас. В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банк России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис. На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до +14 градусов, завтра днем +20-22.

0: 8017-373-2010.
1: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Ка-чинг.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.
6: Инструментальная музыка на радио Мегаполис. Мегаполис.

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
3: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 июня. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем рас...

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор, условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль, доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками, они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

огнем, и можно идти домой по дорогам через город на другой конец пешком. Шторы расступились надо мной внизу под серым небом на подоконнике.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.